0: Radio 8. Radio 8.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».